ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах.

0: бы крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Шой!» Наше радио.
2: Меня спросили:

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: сделано в России.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио. Это навсегда.

нас так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех. Тир

конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней,

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
0: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: наша реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
6: 16+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне нравишься.

0: правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: Максидом.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
1: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
14: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
13: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Вау!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 313 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью. Дроны сбивали над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. В Белгородской области после ударов ВСУ 3 человека погибли, 9 получили ранения, передает оперштаб региона. В Севастополе из-за атаки погиб мужчина. Предварительно еще 3 человека ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев. 7 человек пострадали в результате прилетов в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В столице региона госпитализированы 4, 2 взрослых и 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в области был атакован логистический объект «Озон». Возникло небольшое возгорание, которое сразу потушили. Особые правила газоснабжения для приграничных регионов ввело правительство. В соответствии с ними потребители, управляющие компании и другие организации, покупающие газ для коммунальных нужд в этих областях, при задержке оплаты за него освобождаются от уплаты пеней. Кроме того, поставщик энергоносителя больше не может в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать подачу газа в случае неполной оплаты. Также запрещено полное отключение при определенных случаях просрочки оплаты. Особые правила будут действовать на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. До 626 увеличилось число погибших в результате паводка в Непале, сообщила местная полиция. Около 2000 человек числятся пропавшими без вести. Новых сведений о российских гражданах, которые не выходят на связь после стихийного бедствия, нет, передает посольство в Катманду. На текущий момент пропавшими числятся 2 граждан России, местоположение еще 3 уточняется. Наводнение в северных районах Непала произошло 26 августа. Мощный поток воды хлынул в реку Мбхоты-Коши с китайской стороны. Планируется обновление стандарта обучения с 1 по 4 классы. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ведомство намерено подготовить изменения к следующему учебному году. Нововведение необходимо для синхронизации знаний, которые ребенок получает в начальных классах и на других уровнях образования. Также новый стандарт будет обеспечивать плавный переход от дошкольного обучения к школьному. Ранее министр также анонсировал разработку обновленного стандарта обучения для 5-9 классов. Лечебную грязь из Сахалина будут продавать в Китае, рассказала глава российского экспортного центра Вероника Никишина. КНР заключила первый экспортный контракт на покупку данной продукции. Никишина добавила, что Россия активно продвигает за рубежом сегмент товаров для красоты. В рамках поддержки несырьевого экспорта работает проект Beauty Box «Сделано в России». Он уже охватил рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и стран СНГ. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Мария Овчарева, всего доброго.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Сделано в России.
9: Знаете ли вы?
10: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Да что?
15: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается.

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время,

0: правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Наше радио. Сделано

0: лето. Всем привет, всем здравствуйте. Последняя пятница лета, а значит, самое время узнать, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю. У микрофона сегодня я, Александр Бон,
1: и Игорь Паньков. Впереди у нас подведение итогов вашего недельного голосования и две новинки, которые сегодня стартуют в нашем эфире.
0: А с музыкантами сегодня поговорим, как обычно, не только о музыке.
1: Например, узнаем у Филиппа Хмырова, какие неожиданные подарки ему когда-либо дарили слушатели и почему один из них он теперь регулярно носит на сцене.
0: Никита Черников расскажет о своем увлечении скейтбордингом, которому посвятил больше 20 лет.
1: А еще заглянем в личный плейлист Владимира Крестовского. Выясним, что смотрит и слушает музыкант, который давно и серьезно увлечен историей.
0: Мы начинаем!

0: недели.
1: Первая новинка этой недели – сингл «Туман» группы «Мураками».
2: Музыканты посвятили песню Петербургу, городу, который бывает таким разным, но особенно узнаваем, когда вокруг вода и туман.
1: Мы попросили Диляру Вагапову подробнее рассказать о новой песне и, конечно, о роли города на Неве.
3: Песня посвящается Петербургу, и Питер как метафора здесь. Петербург здесь и конкретное место, и внутреннее состояние, его погода, вода, туман. Все это очень узнаваемая атмосфера, в которой легче услышать себя. Но песня не только о городе, скорее о моменте, когда ты идешь сквозь неопределенность и все равно ищешь свет направления.
0: Премьера недели.
1: Мураками. Туман.
4: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Премьера недели. Мураками. Туман.
2: Чертова дюжина.
3: Наша реклама.
4: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
3: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио сделано в России.

0: 13 место сегодня сохраняет за собой Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: Песня уже второй выпуск подряд начинает нашу чартовую дюжину с одной и той же позиции.
0: Но задерживаться на 13 месте надолго совсем не обязательно.
1: Если хотите увидеть «Бумагу» выше, все в ваших руках. Напоминаем, каждый день можно голосовать за любимые песни на сайте наша.ру в разделе «Чартовая дюжина».
0: А пока открываем сегодняшний топ-13.
2: 13 место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: тревожит меня.
1: 13 место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Взлом чарта. Взламываем наш чарт. На 12 месте Wild Ways с песней «Признание».
2: Трек начинает свой путь в хит-параде с 12 строчки.
1: А теперь у «Признания» появилась новая задача — подняться как можно выше.
2: Собираем ваши голоса и смотрим, что получится. Кстати, у лидера Wild Ways Анатолия Борисова на этой неделе был день рождения. Поздравляем музыканта.
1: 12 место. Wild Ways. «Признание».

0: 11 место. Wild Ways. Признание.
1: Песня возвращается в чарт. 11 место сегодня у Татуина и Джоконды «На темной стороне».
0: А группа Татуин времени зря не теряет и уже успела записать еще один дуэт, на этот раз вместе с группой «Оберег».
1: Их совместный трек называется «Послевкусие лета». О новом релизе нам рассказал Роман Кузьмин.
2: Прежде всего я должен сказать, что мы сами, музыканты группы Татуин, любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая, и она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный. Добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось, и это здорово.
0: Ну а мы пока возвращаемся к дуэту с Джокондой.
3: 11 место.
0: Татуин и Джоконда «На темной стороне».

0: Десятую строчку сегодня занимает команда Cardio Killer с песней «Широко шагая».
1: Музыканты признаются, что очень рады попаданию в нашу чартовую дюжину и отдельно благодарят слушателей, которые поддерживают песню своими голосами.
0: Ну а нам приятно видеть, как радуются и артисты, и их поклонники. Такие моменты, по словам музыкантов, только подталкивают двигаться дальше и становиться еще активнее.
1: Так что продолжаем движение вместе.
2: Десятое место.
0: Кардиокиллер. Широко шагая.

0: Девятое место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Напомним, что лидер группы Гафт Николай Яковлев недавно представил концептуальный мини-альбом «Предлагаемые обстоятельства 2».
0: Релиз вышел в рамках его сольного проекта «Ко-компани».
1: В трек-листе есть даже омаж Сергею Есенину.
2: «Вообще-то мой сольный проект «Ко-компани» задумывался как одно такое большое и жирное противопоставление группе Гафт – территория абсолютной свободы. Свой первый сольный альбом я записывал ночами после студийных сессий Гафт. На новом альбоме «Предлагаемые обстоятельства. Часть 2» свобода обретает свои рамки. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из театра, из системы Станиславского. Для меня это означает использование не только моего материала. «Анна Домини» — великая песня Венечки Дыркина, моя любимая его песня. «Беги в пустоту» — это коллаборация с петрозаводским электронщиком Мэтт Пашин. Обожаю его работы. «Не гляди на меня с упреком» — стихотворение Сергея Есенина. «Сизый голубь» — стихи ростовского поэта Алекса Лайф. Бонус-трек «Зая» — это вообще песня, написанная к годовщине свадьбы моего друга из школы. По факту песня на его слова. Вова Замятин, респект тебе.
0: Поздравляем музыканта с релизом, ну а мы пока послушаем совместную работу Гафта и Гребенщика.
3: Девятое место.
1: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Пятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Восьмая строчка Раванна, 812.
1: Оказывается, у Никиты Черникова есть увлечение, которому он посвятил больше времени, чем многим своим музыкальным проектам.
0: И это скейтбординг.
1: Причем, благодаря скейту, он познакомился с большим количеством интересных людей.
0: Но пусть об этом лучше расскажет сам артист.
2: Мое главное немузыкальное увлечение – это, пожалуй, скейтбординг, которому я посвятил больше 20 лет жизни. Во-первых, это замечательный, веселый и очень творческий спорт. Во-вторых, он познакомил меня с целой массой интересных людей. И до сих пор моим главным скейт-бро является Даня Белов, который менеджер группы The Hatters. Мы каждый год с ним встречаемся, идем в скейт-парк, играем в скейт и весело проводим время.
3: Восьмое место.
1: Раванна, 812.
3: На 20

0: Седьмое место сегодня занимает Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: А на прошлой неделе у «Ночных снайперов» был день рождения. Группе исполнилось 33 года. Поздравляем!
0: К юбилею Диана Арбенина и команда приготовили подарок для поклонников. Переиздали альбом «Рубеж» на виниле.
1: По словам Дианы Сергеевны, это совершенно необходимый винил для ее собственной коллекции пластинок.
0: «Ночным снайперам» 33 года, а песня «The Punisher» 13 недель. Ровно столько времени она уверенно держится в чартовой дюжине.
2: Седьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: Седьмое место. Диана Арбенина. The Punisher. На шестой строчке сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: А лето подходит к концу, а у музыкантов начинается новый сезон. Самое время выяснить, что они собираются делать дальше.
0: А мы спросили Тэма Булатова о планах «Люмен» на осень. У группы впереди кое-что интересное.
1: Передаем ему слово.
2: Относительно недавно у нас вышел новый альбом, который называется «Любовь и красота». Осенью мы планируем отправиться в одноименный тур, в котором покажем не только песни с нового альбома, но и, конечно, старые композиции, которые лучше всего подойдут к новым песням по настроению. Заходите в гости на наш официальный сайт, там в ближайшее время появится самая полная информация о том, где и когда мы будем исполнять новую программу.
0: Шестое место. «Люмен. Можно».

0: Шестое место. Люмен. Можно.
1: Пятое место сегодня занимает группа «Пикник» с песней «Двор».
2: В каждом новом альбоме есть песни, на которые музыканты сами обращают особое внимание. Но какие из них станут хитами, решают, конечно, слушатели.
1: Мы спросили Эдмунда Шклярского, какие песни с нового альбома «Вечное движение» группа выделяет.
2: Среди них, кстати, оказался и «Двор». И эту песню музыканты уже успели сыграть на одном из летних концертов.
3: Ну, конечно, в каждом альбоме мы выделяем какие-то песни, если можно сказать, ставим на них. Но окончательную точку, понятно, это ставит слушатель. Но, тем не менее, вот первая песня «Дориан». Ну, понятно, что персонаж Дориан Грей. Значит, это самое. Потом «Рабы фантазии», лирическая любовная песня. И песня «Двор», которую мы вот уже начали репетировать. Понятно, что песня, опять же, должна быть на своем месте, но три песни, как вот по образу, подобию предыдущих альбомов, мы вот первые 3-4 песни мы на них ставим, и поэтому вот слушайте, наслаждайтесь.
0: Пятое место. «Пикник», «Двор».

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: гостей эфира – поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Наше. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
1: Так бьется сердце, так

0: Совсем немного голосов не хватило группе «Нагард» до тройки лидеров на этой неделе. «Проклятие шута» занимает 4-е место.
1: А впереди у группы «Осень», которая обещает быть довольно насыщенной. Например, музыканты готовят сразу 2 акустических концерта для своих слушателей.
0: В Москве и Петербурге группа сыграет знакомые песни в камерном формате. Отличный повод услышать «Нагард» в необычном звучании.
1: Ну а пока до осенних встреч еще есть время, «Проклятие шута» продолжает свой путь в нашем хит-параде.
2: 4-е место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области. Как сообщили в ведомстве, речь идет о произошедшем накануне ударе по автобусу в Белгородской области, в результате которого двое погибли, еще шестеро ранены. В населенных пунктах Ростовской области при массированной атаке дронов минувшей ночью пострадали 7 человек, включая 2 детей. Были повреждены жилые дома. Вейпы и сигареты запретят продавать на российских остановках общественного транспорта, городского и пригородного сообщения с 1 сентября. Аналогичный запрет уже действует на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов страны. Как подчеркнули в организации «Здоровое Отечество», теперь ключевым моментом остается контроль за исполнением закона. Студия «Маша и Медведь» подала иск о защите авторских прав к создателю одноименного мультсериала Олегу Кузовкову. Заседание о рассмотрении иска состоится в Кузьминском суде Москвы 19 октября. Ответчик заключил договор об исключительных правах с компанией в 2010 году. В прошлом году срок договора истек, и стороны прекратили сотрудничество. Поводом для обращения в суд послужила информация о планах Кузовкова выпустить полнометражный фильм про персонажей, производством которого займется основанная им компания «Студио МИМ». У 4 категорий граждан вырастут пенсии в сентябре. Как сообщили в президентской академии, увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии предусмотрено для россиян, отметивших в августе 80-летие, а также людей, которым в этот же период впервые установили первую группу инвалидности. Кроме того, к таковым относятся получатели накопительной пенсии. Прибавка превысит 17%. Также с 1 августа прошел ежегодный перерасчет страховых пенсий у работающих пенсионеров. Размер прибавки для них рассчитывается индивидуально. Более чем на 20% за 2 года сократилось количество детей на круглосуточном пребывании в российских детских учреждениях. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. По ее словам, в борьбе с социальным сиротством необходимо ориентироваться на своевременную помощь семьям и предотвращение кризисов. Львова-Белова сообщила о рассмотрении проекта комплексной программы помощи родителям с зависимостями, рекомендации по семейному устройству детей и поиску родственников. Для школьного букета рекомендуется выбирать сезонные стойкие виды цветов, например, гипсофилы, эустомы или астры, посоветовали в Росздравнадзоре. Эксперты рекомендуют при покупке обращать внимание на стебли и лепестки, они должны быть эластичными. Также стоит проверить упаковку и подложку на наличие плесени или влажных пятен.

0: покупке букета желательно сразу подрезать стебли, удалить нижние листья и поставить его в вазу с водой. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: недели.
1: Прежде чем перейти к тройке лидеров, послушаем еще одну премьеру этой недели. Песню Кати Гирко «Такси».
2: Бывает, что песня долго ждет своего часа. Эту композицию Катя написала еще в 2019 году, и только сейчас она добралась до своих слушателей.
1: А началась ее история с декабрьского Арбата, студенческих вечеринок и наблюдений за людьми вокруг.
2: А мы попросили Катю вспомнить, как все это превратилось в песню.
3: Я написала эту песню уже в таком далеком 2019 году. Стоял декабрь, в воздухе витала предновогодняя суета, а мое студенчество проходило преимущественно в дружеских тусовках на Арбате. Я по своей природе человек наблюдательный, поэтому моей творческой задачей в тот период было впитывать окружающую атмосферу, подмечать образы, обращать внимание на людей и их истории. Так родилась песня «Такси». Мне захотелось запечатлеть романтику не случившегося, наивность неразделенной любви. Я вообще такси как вид общественного транспорта не очень люблю, но мне показалось, что именно у случайных попутчиков в таком интимном пространстве есть шанс на взаимность. Маленькая фантазия на тему «Если бы у нас только было чуть больше времени наедине друг с другом».
0: Премьера недели.
2: Катя Гирко. «Такси».

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Зачем?

0: бронза нашей чартовой дюжины сегодня достается Ума Турман с песней «Не стой, танцуй».
1: А теперь немного истории. В одном из интервью Владимир Христовский рассказывал, что любит эту тему и слушает много аудиокниг и подкастов.
0: Поэтому мы решили узнать, какая эпоха или страна интересует его сейчас.
1: Оказалось, Владимир не зацикливается на каком-то одном периоде. Сейчас он с удовольствием смотрит разнообразные исторические материалы Сергея Минаева.
2: Я действительно очень люблю историю, просто обожаю. И увлекался в разный период времени разным периодом в истории человечества и разными странами. Вот. А сейчас я смотрю Сергея Минаева про все. Вообще, просто про все. Про известных людей. Я практически все уже пересмотрел. Он очень круто делает. Очень интересно, легко и по сути, по существу. Поэтому я всем рекомендую его каналы.
3: Третье место. Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: Серебром нашего хит-парада сегодня достается Антону Завьялову и его песне «Туман».
1: Антон сейчас активно работает в студии и пишет новый материал. И, казалось бы, после стольких лет в музыке какие-то вещи уже должны получаться автоматически.
0: Но даже у опытных музыкантов бывает. Сидишь над песней, пытаешься дописать куплет, и ничего не выходит.
1: У меня так было. Вот я сижу, пытаюсь написать песню, и ничего не выходит.
0: Ну, слава богу, ты и не музыкант. Как идет работа над новыми треками, рассказывает сам Антон Завьялов.
2: Хотя, чё греха таить? Мне и рэпку куплеты всегда, не сказать, что просто давались. Я в основном скилл на музычке, на битах оттачивал. Ну вот давеча был случай буквально недели две назад. Тоже не мог дописать куплеты, ну такие мелодичные. Думаю, дай рэпчик сюда вставлю. И на тебе выдал за, ну, не знаю, там, за час, за полтора, 16 тактов, бамс. Но в итоге я его туда не взял. Может быть, другая песенка с этим получится.
3: Второе место.
0: Антон Завьялов. «Туман».

или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

0: И первое место нашей чертовой дюжины сегодня снова занимает Хмыров с песней «Вертолет».
1: Поздравляем Филиппа и всех, кто голосовал за эту песню. «Вертолет» уверенно держится на вершине.
0: А раз уж первое место снова за Хмыровым, решили узнать у Филиппа кое-что о его слушателях. Например, какой самый странный подарок ему когда-либо дарили после концерта?
1: Странных подарков как таковых не было, но зато один из них Филипп до сих пор регулярно использует, причем прямо на сцене.
0: Что это за подарок и как он стал концертным аксессуаром, рассказывает сам музыкант.
2: Странных подарков не было, но я... Не хочется один выделять, но однажды мне после концерта, по-моему, в Новосибирске или в Иркутске, молодой человек предложил в подарок кепку или кольцо. Кольцо прям очень крутое, там с черепами, прям красивое кольцо, и я его надеваю на каждое выступление, стараюсь. Ну да, вроде на каждое выступление я его надеваю. То есть это странный подарок в том плане, что не он, я его чаще всего использую, скажем так. А так, прям... Странных нет, всем подаркам рады, все с кайфом.
0: Первое место. Хмыров, «Вертолет».

0: Первое место. Хмыров. Вертолет. Ну что, чартовая дюжина подошла к концу. Пора плавно переходить к выходным.
1: Но ненадолго, друзья. И, кстати, на следующей неделе к нам из отпуска возвращается Яна Лукьянова.
0: А пока у вас есть целая неделя, чтобы решить, какие песни должны подняться на вершину хит-парада.
1: Три голоса в день на наша.ру в разделе «Чартовая дюжина». А кому вы их отдадите, решать уже только вам.
0: Сегодня с вами был я, Игорь Паньков.
1: И я, Александр Бон.
0: Всем хороших выходных.
1: Любим вас. Берегите себя.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авиаслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский Премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
13: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин принял участие в церемониях открытия школ в 5 регионах страны. Президент России присоединился к мероприятиям по видеосвязи. Среди них открывшаяся после реконструкции московская школа, а также новые образовательные учреждения в Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. В ходе видеоконференции глава государства поздравил учителей с приближающимся Днем знаний. Кроме того, российский лидер посетил Московский педагогический государственный университет. В рамках визита он пообщался с педагогами и победителями Олимпиад. С 1 сентября в России ужесточатся требования к возврату технически сложных товаров. Вернуть их можно будет только при сохранении потребительских свойств в полной комплектации заводской упаковки. В обновленный перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену, вошли технически сложные товары с гарантией не менее одного года, включая смартфоны, ноутбуки и телевизоры, а также ювелирные изделия, автомобили и мебель. При этом базовые сроки возврата интернет-покупок сохраняются. Качественный товар можно вернуть до получения или в течение 7 дней после.

0: математике и решать текстовые задачи разных типов. Конец лета и начало осени в столичном регионе будет довольно теплым, однако из-за осадков классическим бабьим летом такую погоду назвать нельзя. Об этом Национальной службе новостей рассказал синоптик Александр Ильин.
1: Похожая сейчас ситуация на бабье лето, и температура под 20 градусов и выше до конца августа, в начале сентября. Единственное, будут портить вот эти общие впечатления настоящего классического бабьего лета, солнечного и сухого, кратковременные дожди, которые все-таки прогнозируются в отдельных районах Московской области и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, да и во вторник тоже во второй половине дня в Москве дождик пройдет. Поэтому такое вот бабье лето теплое, но с дождями.
0: Он добавил, что в первой декаде сентября максимальные температуры воздуха будут колебаться от 17 до 23 градусов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Maxvkaidzen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
2: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
11: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.mall.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: трех рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наши с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники.
4: На нашем радио. Порвать.

век, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритет. Регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Правительство России продлило действие запрета на экспорт непосредственными производителями дизельного и судового топлива, а также газойлей. Мера будет действовать до 30 сентября. В пресс-службе Кабмина уточнили, что общий запрет на продажу горючего за рубеж действует до конца января 2027 года. Однако для непосредственных производителей указанных видов топлива срок ограничений истекал 31 августа. Решение о продлении запрета было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Систему дистанционного электронного голосования протестируют перед выборами в Госдуму. Проверка пройдет в 32 регионах. Она запланирована на 9 сентября. Принять в ней участие смогут избиратели, которые к этому моменту зарегистрируются в системе. Тестирование позволит им проверить доступность онлайн-голосования, а организаторам – корректность работы ресурсов системы. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В новом учебном году в российские школы пойдет более 17,5 миллионов детей. Из них 1,5 миллиона – это первоклассники. Такие данные привел глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр сообщил о готовности российской системы образования к началу учебного года. По его словам, завершены все необходимые мероприятия и выстроено единое образовательное пространство. Кравцов добавил, что ведомство планирует ежегодно ремонтировать 1500 образовательных учреждений. Также до конца 2030 года в стране построят 100 новых школ и 150 детских садов. Более чем на 20% за два года сократилось количество детей на круглосуточном пребывании в российских детских учреждениях. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. По ее словам, в борьбе с социальным сиротством необходимо ориентироваться на своевременную помощь семьям и предотвращение кризисов. Львова-Белова сообщила о рассмотрении проекта комплексной программы помощи родителям с зависимостями, рекомендации по семейному устройству детей и поиску родственников. Погода в столичном регионе не омрачит линейки 1 сентября. Как рассказал Национальной службе новостей специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, будет тепло, а осадки ожидаются только во второй половине дня.
2: 1 сентября ожидается достаточно теплая погода. В утренние часы порядка 17-19 градусов. К полудню воздух уже прогреется до 20-24 градусов. С утра без осадков при переменной облачности. Затем небо потихонечку начнет затягивать облака, и во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. В западных районах Московской области он начнется раньше, а в Москве где-то после полудня.
1: Синоптик подчеркнул, что в

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Знаете ли вы?
6: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: 12+.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнем минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
0: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Мальплюс.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Георгий. Лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Переговоры прошли в подмосковной резиденции российского президента Нова Огарева. В ходе встречи была отмечена работа Москвы и Минска на международных площадках, включая ООН, СНГ и ШОС, а также укрепление союзного государства. Кроме того, Путин указал на развитие торгового взаимодействия между странами вопреки попыткам внешнего давления и сообщил о росте товарооборота на 12,5% с начала года. При этом государства взаимодействуют не только по традиционным направлением, но и в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику, подчеркнули на встрече. Президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом 27 августа. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 8 россиян пропали в районе наводнения на границе Непала и Китая, сообщило посольство России в КНР. Дипмиссия продолжает координировать выезд граждан из Тибетского автономного района. По данным агентства France Press, число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 675. Наводнение в Непале произошло 26 августа. Катаклизм полностью уничтожил популярный туристический район Расува. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Российские запасы угля на начало 2026 года превысили 273 миллиарда тонн, сообщили в Минприроды. По сравнению с началом прошлого года показатель вырос более чем на 825 миллионов тонн. По данным ведомства, по уровню запасов данного ресурса Россия находится на 5-м месте после Китая, США, Индии и Австралии. При этом, по данным Росстата, добыча угля в стране с января по июль незначительно снизилась в годовом выражении на 2%. Россияне с осени следующего года смогут владеть не более чем 20 банковскими картами во всех кредитных организациях. Однако тем, у кого к моменту вступления ограничений в силу лимит будет превышен, нет необходимости избавляться от карт, уточнили в Госдуме. Платежные инструменты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, и граждане смогут использовать их до истечения срока действия. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами. Все карты россиян будут фиксироваться в единой системе учета платежных карт, которая появится в стране с 1 сентября этого года. Более чем на 20% за два года сократилось количество детей на круглосуточном пребывании в российских детских учреждениях. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. По ее словам, в борьбе с социальным сиротством необходимо ориентироваться на своевременную помощь семьям и предотвращение кризисов. Львова-Белова сообщила о рассмотрении проекта комплексной программы помощи родителям с зависимостями, рекомендации по семейному устройству детей и поиску родственников. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max.vk.dn. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
5: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: на правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось...
0: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода, рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 740 000 рублей. Волга. Не вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
4: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: правах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе, порядке их получения на aurora.ru 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Горячих лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: запах рекламы.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
5: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

останься секрет. Там, дай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.